ночь росли. Свирцы мои, поля волчьи, и ночь, и макрай. Спрыжите мне не очи,